0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: Why am I still protecting you?